0: allein geblieben.
1: Hier.
0: Nina de Noir. Ich sehe dich. Du sehe dich. Сегодня тоже день, люди начинают чеванную капать. И сладкий голову дом. Че?
2: Тяну пить. Хай хай пупом. Людилочи на пам. Мина генкни. Туда ты ушли, да?